0: 98,7.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,